0: Christmas Jam Варган.
1: Жоя Ноел.
2: Ла Кристина.
3: Вон Натале.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа.
1: Christmas Diam, Варка.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Весёлых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.